0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вы слушаете радио.

0: В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
8: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30-30-380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. 1000 оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Турция остается одним из самых доступных направлений для отдыха, однако далеко не во всех категориях расходов занимает первое место. В ряде случаев более выгодные цены туристам предлагают страны Южной Европы. К такому выводу пришли журналисты Euronews Business, которые проанализировали статистику Евростат и сопоставили стоимость товаров и услуг в 7 популярных у путешественников странах – Турции, Испании, Италии, Португалии, Греции, Хорватии и Франции. За базовый ориентир был принят средний уровень цен по ЕС, условно равный 100 евро. По итогам исследования именно Турция стала лидером по общей доступности. Если средняя стоимость условной корзины товаров и услуг в странах ЕС составляет 100 евро, то в Турции за тот же набор придется заплатить около 60. Впрочем, есть исключения. Алкогольная продукция в стране стоит значительно дороже, чем в остальных участниках сравнения. Ее стоимость превышает средний показатель по Евросоюзу более чем вдвое. Самые низкие цены на спиртные напитки аналитики зафиксировали в Испании и Италии. Тем, кто хочет сократить расходы на проживание и питание вне отеля, специалисты советуют обратить внимание на Португалию. Именно она стала самым выгодным направлением по стоимости гостиниц и ресторанов. Цены здесь примерно на четверть ниже среднеевропейского уровня. Турция по этому показателю расположилась сразу следом. Что касается продуктовых, то наиболее низкие цены вновь оказались в Турции. Среди стран Евросоюза лишь Испания смогла показать стоимость продуктов ниже общеевропейского среднего. Разница в ценах на рыбу и морепродукты оказалась менее заметной. Самые привлекательные расценки отмечены в Португалии, самые высокие – в Греции. Самой затратной страной для путешествия среди участников исследования признана Франция. Авторы исследования подчеркивают, что речь идет о средних показателях по каждой стране. На популярных курортах и в туристических районах стоимость проживания, питания и других услуг может существенно отличаться в большую сторону.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий Бри, Ашан, Красная птица, 125 грамм. По покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: процентов.
1: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп допустил скорое урегулирование конфликта на Украине. По словам президента США, руководство России готово в обозримом будущем заключить сделку. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News. Также Трамп назвал возможным завершение конфликта до конца своего президентского срока. Ранее Нью-Йорк Таймс сообщила, что президент США не считает приоритетной задачей принятие законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Новак призвал в приоритетном порядке снабжать топливом транспорт торговых сетей. Над этим работают власти и бизнес, сказал вице-премьер по итогам совещания о ситуации на рынке энергоносителей. По его словам, внутренний рынок страны наполняется дизелем после полного запрета на его экспорт. Александр Новак добавил, что на совещании, в котором также участвовали губернаторы, подробно рассмотрели ситуацию со снабжением дизельным топливом сельхозпроизводителей в регионах. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев.

Инициативу одобрил профильный комитет Софеда. Для иностранцев, работающих по патенту, физических лиц платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или другого члена семьи, который находится на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января. Российские лекарства и медицинские изделия должны быть доступны гражданам страны, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его данным, за прошлый год корпорация «Ростех» поставила 102 тысячи единиц медицинского оборудования для различных отраслей медицины страны, а также более 90 миллионов единиц расходных материалов. Ранее сообщалось, что правительство включило 149 новых позиций в список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. В прошлом году в Ростовской области благоустроили более 230 общественных территорий. Это на 62 объекта больше запланированного. Среди них детские площадки, парки, скверы и улицы в малых городах. Итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели на заседании правительства региона. Министр ЖКХ Антонина Пшеничная сообщила, что с 2018 на Дону обновили уже более 840 общественных пространств. На эти цели направили свыше 13 миллиардов 800 миллионов рублей. До 2030 года перед регионом стоит задача обновить не менее 949 общественных территорий и реализовать минимум 3 проекта-победителя всероссийского конкурса. В этом году в планах 161 объект. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло. Oh.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских дорог оценивается в 2 балла, дороги почти свободны. Незначительные сложности возможны сейчас на особенной от автосервиса до проспекта Королева, на Российской улице от остановки улицы Грисенко до троллейбусной и на улице Нансена Юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. BU.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Британская актриса Джуди Денч рассказала в подкасте Natural Life, который выпускает BBC, ужасную историю из детства. Однажды будущая дама-командор Ордена Британской Империи подбросила соседке дохлую крысу. Денч вместе с братьями таким жутким образом пошутила над некой мисс Лейзенби. Та жила по соседству и не слишком ладила с детьми. Мальчики играли в крикет в саду и постоянно перебрасывали мячи в другие сады. Была одна женщина по имени мисс Лейзенби, и она никогда не возвращала нам мячи, пояснила Денч. Актриса поделилась, что однажды ее братья нашли в сарае мертвую крысу. Они завернули тушку в пакет и попросили сестру просунуть сверток в почтовое окошко в двери мисс Лейзенби. Денч согласилась на проделку. Дети прикрепили к посылке записку со словами «Пожалуйста, верните нам наши мячи». Мячи после сюрприза соседка им, разумеется, не вернула. В декабре Джуди Денч исполнился 91. В последние годы она отошла от актерской деятельности из-за проблем со здоровьем. Еще в 2012-м она признавалась, что столкнулась с возрастной макулярной дегенерацией, заболеванием глаз, которое считается основной причиной потери зрения в Великобритании. Денч отмечала, что больше не может посещать мероприятия или выходить в свет одна. Также она говорила, что у нее испортилась кратковременная память. Тем не менее, артистка до сих пор помнит длинные отрывки из произведений Шекспира, выученные ею десятилетия назад. Актер Пол Уэсли, известный по роли Стефана Сальваторе в сериале «Дневники вампира», официально женился на модели Натали Кукенбрук. Пара устроила камерную гражданскую церемонию под открытым небом. Особую роль на свадьбе получил их пес по кличке Грег, которого супруги в шутку назвали «лучшим шафером». Пол Уэсли и Натали Кукенберг познакомились в одном из баров Нью-Йорка, а впервые появились вместе на публике в 22-м году. Летом 25-го актер сделал возлюбленное предложение в итальянском отеле Hotel Caruso. Именно там состоялось их первое свидание. Для 43-летнего Уэсли этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Тори Де Вито и Инесс де Рамон, тогда как для 26-летней Кукенбург это первый брак.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Можно ли обогнуть Землю, не используя ни самолеты, ни поезда, ни корабли, ни автомобили? Британец Джейсон Льюис доказал, что можно, причем сделать это исключительно на экологически чистом транспорте. Его путешествие длилось 13 лет и стало одним из самых удивительных в истории. Джейсон передвигался как только мог – на велосипеде, роликовых коньках, байдарке и даже на специальной педальной лодке. За это время он преодолел более 60 тысяч километров и прошел немало испытаний. Однажды в США во время поездки на роликах его сбил автомобиль. 9 месяцев Джейсон провел в больнице, но оправившись, снова отправился в путь. В Тихом океане ему пришлось отбиваться от акул. В Гималаях он заночевал на высоте почти 5000 метров, а на Соломоновых островах оказался прямо в эпицентре вооруженного конфликта. Дальше больше. У берегов Австралии на него напал аллигатор. А позже из-за финансовых трудностей путешествие пришлось временно остановить. Льюис подрабатывал в ритуальной службе и продавал одежду, чтобы собрать деньги и продолжить путь. В 2005 году он достиг Сингапура, затем Китая, откуда перебрался в Индию. Ее он пересек на велосипеде, потом проехал через Африку, Европу и, наконец, пересек Ла-Манш, возвращаясь домой. Кругосветка Джейсона Льюиса началась в Гринвиче в июле 1994 года и завершилась там же, спустя 13 лет, в 2007. Поначалу он путешествовал вместе с другом Стивом Смитом, но через 4 года Стив сошел с дистанции, а Джейсон продолжил в одиночку. Это путешествие стало не только испытанием воли, но и манифестом. Мир можно увидеть, не оставляя за собой ни грамма выхлопа, только след колеса и отпечаток весла.
0: Нескучное путешествие на радио

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово.
14: Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
19: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
22: Ив Монтан. А Пари.
23: А Пари, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В ленте.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
13: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Великобритания начала поставки на Украину стволов для артиллерии. Речь идет о калибрах 105 и 155 миллиметров. Отгрузка ведется в рамках контракта на 61 миллион фунтов, сообщила Минобороны Соединенного Королевства. В Украине были поставлены первые 4 ствола из 150. Их производят на заводе в Шеффилде. На Украине решили изменить надпись на банкноте из-за ассоциации шрифта с Россией. Речь идет о купюре номиналом 2000 гривен. Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, в профессиональном сообществе возникла дискуссия по каллиграфии. Ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанного когда-то русским дизайнером. По его словам, юридических нарушений нет. СМИ сообщают, что спор возник из-за кириллической версии шрифта Beekman Script. Ее разработала в 2005-м россиянка Александра Гофман, адаптировав под кириллицу оригинал американского дизайнера Ричарда Липтона. Для уборки урожая хозяйствам Ростовской области требуется 60 тысяч тонн топлива. Технику нужно заправлять ежедневно, особенно сейчас, когда ведется сбор урожая. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил на заседании штаба по обеспечению топливом. Совещание провел зампредседателя правительства Александр Новак. Не замахиваясь на стратегические горизонты, не споря, какие там объемы, области нужно по июлю 60 тысяч тонн, а конкретно 5 тысяч тонн нужно хотя бы до конца недели, сказал Юрий Слюсарь. Донской глава отметил, что Ростовская область обеспечивает в среднем 10% всего урожая в стране. Также он указал на трудности с логистикой, которые испытывают сельхозтоваропроизводители с закрытием Азовского моря. На заседании представители топливных компаний сообщили, что обладают необходимыми запасами топлива. Решается вопрос доведения лимитов до регионов. Россиянам не стоит переводить все сбережения в иностранную валюту. Как рассказали эксперты, разумная доля валюты в накоплениях составляет не более четверти или трети. Остальные средства они советуют распределять между рублевыми вкладами и облигациями. При этом валютные операции лучше рассматривать не как способ быстро заработать, а как часть долгосрочного финансового плана. Специалисты также рекомендуют постепенно создавать запас, которого хватит на 3-6 месяцев обычных расходов. Мошенники начали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в соцсетях и мессенджерах аферисты представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами. Обещают оформить заем по особым схемам. За свои услуги они требуют предоплату. После получения денег они перестают выходить на связь. Иногда мошенники также выманивают данные для входа в банковское приложение, а затем похищают деньги со счета. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Особенной улице от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Михаила Нагибина от улицы Ларина до проспекта Ленина и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Компания 3Star Pictures, принадлежащая Sony, приобрела права на экранизацию мультяшного кота. Интернет-крипипасты, созданные канадским художником Тревором Хендерсоном. Кот появился на просторах сети в 2018 году. Он представляет из себя древнее чудовище, которое материализовалось в виде мультяшного кота из 1930-х. Отличительными чертами кота являются оскаленные зубы и место проживания – торговый центр, где чудовище пожирает своих жертв в ночное время суток. Среди продюсеров фильма окажется Рой Ли, на счету которого орудие. После нашумевшего за кулисьей реальности, Голливуд продолжает испытывать интерес к сетевому творчеству. Этим летом Warner купила сиреноголового, еще один проект Хендерсона. Тем временем Стивен Спилберг и его компания Amblin разрабатывают адаптацию крипипасты «Каталог Мандела». Найдены актеры на роли молодых исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уорренов в приквеле «Заклятие». Новый фильм франшизы возглавят Гаррет Уэринг и Аманда Фикс. Картина с подзаголовком «Первое причастие» расскажет о знакомстве супругов и их первом столкновении с потусторонними силами. Релиз «Первого причастия» в США намечен на 10 сентября 2027-го. «Заклятие» стартовало в 2013 году. Франшиза также включает в себя спин-офф и «Проклятие Аннабель» и «Проклятие монахини». Уорренов в «Заклятие» воплотили Вера Фармига и Патрик Уилсон. Суммарные кассовые сборы серии составили 2 миллиарда 700 миллионов долларов.

Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло. Человек, который изменил все. В 2011 году на экраны вышел фильм «Человек, который изменил все». Воодушевляющая история о менеджере бейсбольной команды, который изобрел новый подход для определения стоимости игрока. Спортивная драма с Брэдом Питтом и Джоной Хиллом получила 6 номинаций на «Оскар» и 4 номинации на премию «Золотой глобус». Фильм основан на книге «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу». Она рассказывает историю бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» и ее генерального менеджера Билли Бина, которому удалось добиться феноменальных результатов в сезоне 2002 года. Произведение вряд ли в полной мере подходит для экранизации. Там много статистических данных и аналитики. Но при этом ее автору Майклу Льюису удалось рассказать глубокую и личную историю Билли Бина. Он сомневается, переживает и все равно находит силы на борьбу. Команда «Окленд Атлетикс» никогда не блистала, а накануне сезона 2002 года из нее ушли 3 ключевых игрока. Из-за ограниченного бюджета менеджер команды Билли Бин, роль которого исполнил Брэд Питт, вынужден собирать команду из менее талантливых игроков. Он знакомится с экономистом Питером Брэндом в исполнении Джона Хилла. Питер предлагает создать стратегию на основе математики, оценивать полезность игроков, исходя из расчета показателей их личной статистики. Это приводит к тому, что команда «Окленд Атлетикс» впервые в истории лиги выигрывает 20 игр подряд. Брэду Питту сразу понравился персонаж Билли Бина. Актер увидел в нем целеустремленного и изобретательного человека, который не боится рисковать. Коллеги Питта считают, что и актер, и менеджер похожи характерами в реальной жизни. Реальный прототип главного героя признавался в интервью, что не ожидал увидеть такую звезду в этой роли. При знакомстве с Брэдом Питтом Бин был поражен, насколько серьезно он подходит к своей работе. Он увидел, что актер внимательно прочел книгу, продумал, каким хочет видеть своего персонажа, а на съемках он заметил, что Брэд перенял часть его жестов. Особое внимание создатели фильма уделили сценам с играми «Окленд Атлетикс». Чтобы воссоздать все с точностью докрученного мяча, команда собирала архивные видео с игр и вместе с бейсбольным координатором и профессиональными тренерами воссоздавала хореографию матчей. Актеры ездили по спортивным лагерям с жестким режимом, много тренировались и оттачивали бейсбольные навыки. Крис Прэтт, исполнивший роль одного из игроков, признавался, что не играл с 9 класса, но после съемок пообещал обязательно продолжить заниматься. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ожанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
10: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысячи оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. В США военных старше 30 лет обязали сдавать анализ на уровень тестостерона. О запуске программы объявил министр войны Пит Хексет. В X он написал, что скрининг необходим, чтобы убедиться, что уровень гормона находится в норме для работы на пределе возможностей. Хексет отметил, что если по результатам обследования военнослужащему будет рекомендовано лечение, то решение о терапии останется за бойцом. Новые правила взыскания долгов могут серьезно изменить сферу микрозаймов. Из-за введения госпошлины в размере 15 тысяч рублей за услуги судебных приставов объем рынка может сократиться на 15-20%. Чтобы не нести дополнительные расходы, микрофинансовые организации начнут массово отсекать рискованных клиентов. В итоге тысячи людей могут остаться без легальных суд и обратиться к черным кредиторам. Как отмечается, они привыкли выбивать долги совсем другими методами. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Кроме того, накопительные пенсии увеличатся на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. Правительство Ростовской области утвердило новую программу газификации до 2030 года. За это время газовые сети проведут еще в 220 населенных пунктов, рассказали в правительстве региона. Новый план продолжит успехи прошлой пятилетки. За последние годы специалисты проложили 1500 километров труб, а доступ к топливу получили жители 115 поселений. Власти также газифицировали десятки школ и больниц. Для ускорения работы в регионе расширили список льготников по социальной дегазификации. Донские семьи могут вернуть до 100 тысяч рублей за строительные работы внутри своего участка. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 27 по 30 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. Мошенники начали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в соцсетях и мессенджерах аферисты представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами и обещают оформить заем по особым схемам. За свои услуги они требуют предоплату. После получения денег они перестают выходить на связь. Иногда мошенники также выманивают данные для входа в банковское приложение, а затем похищают деньги со счета.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны в Силикатном переулке от Профсоюзной до улицы Текучева, на особенной от автосервиса до проспекта Королева и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Бортовой. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ООО «СЗ Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Туроператор Pegas Turistic анонсировал возвращение чартерных рейсов на вьетнамский остров Фукуок в рамках зимнего туристического сезона 26-27. Добраться до курорта без пересадок смогут жители сразу четырех российских городов. Первая полетная программа начнется 21 октября из Екатеринбурга. Следующим к маршруту присоединится Новосибирск с 27 октября, затем Красноярск с 30 октября. Вылеты из Москвы стартуют 31 октября. Граждане России могут въезжать во Вьетнам без визы, если поездка не превышает 45 дней. Минимальная стоимость новогоднего тура с отправлением в столицу сейчас составляет около 400 тысяч рублей за двоих путешественников. Pegas Turistic ожидает высокий интерес к этому направлению в зимние месяцы. В это время на Фукуоке устанавливается сухая и солнечная погода, море остается спокойным, а условия идеально подходят для купания, подводного плавания с маской и дайвинга. В отличие от более оживленного Нчанга, остров считается местом для размеренного отдыха, хотя в районе Лонг-Бич туристов ждут многочисленные кафе, рестораны, бары и вечерние развлечения. Туристический спрос на Ближнем Востоке быстро восстанавливается. Сеть Minor Hotels, управляющая 26 отелями в регионе, сообщила, что за последнюю неделю июня число новых бронирований выросло сразу на 143% по сравнению с предыдущими неделями. Особенно заметно оживился рынок пакетных туров. Количество оптовых бронирований увеличилось на 575%. Активнее всего поездки бронируют туристы из Великобритании, Германии и России. Большая часть новых броней приходится на третий квартал этого года. При этом отели не снижают цены. Средняя стоимость номера по уже подтвержденным бронированиям на июль-сентябрь оказалась на 17% выше, чем год назад. Компания уверена, что интерес к отдыху в странах Персидского залива продолжит расти. Об этом говорит и высокий спрос во время праздника Ид-аль-Адха, когда выручка отелей превысила прошлогодний показатель на 23%.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывом до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Реклама. Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Том Холланд признался, что хотел сходить с Эрлингом Холланом на ужин, но тот проигнорировал его приглашение. Об этом актер рассказал на шоу с Джимми Фэллоном. Звезда Человека-паука сообщил, что был в Монако на Гран-при Формулы-1 и наблюдал за гонкой британского пилота Льюиса Хэмилтона. Там он увидел Эрлинга Холлана, который сидел напротив него. Тогда актер решил написать ему и позвать на ужин, но футболист ничего не ответил. «Вы думаете, я напишу, приглашу на ужин, и он согласится?» Но от него даже ответа не последовало. Он не извинился. Не сказал, я занят, сегодня вечером играю в футбол, ничего, сказал Том. Ранее Холланд говорил, что не смотрит фильмы, поэтому принял Тома за случайного фаната. Холланд отметил, что это был именно тот опыт, который поучителен для актеров. Но несмотря на это, Том назвал футболиста настоящей легендой. Когда Фэллон спросил, предложит ли Том Холланду снова сходить на ужин, тот ответил, что, скорее всего, футболист не захочет, так как сборная Норвегии проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата мира. Холланд один из самых популярных футболистов на сегодня. На это влияет не только внешность суператлета с лицом младенца, но и непосредственность Эрлинга на поле и вне его. Во время игр он выделяется необычным стилем бега и ярким поведением, провоцирует соперников, постоянно вступает в диалог с ним и рефери, много эмоционирует. В сетях завирусилось множество мемов с норвежским форвардом. Недавно фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холланом, где он читает рэп. Венецианский кинофестиваль собирается наградить Эллен Бёрстин «Золотым львом» за вклад в кинематограф. Трофей вручат на показе короткометражного фильма «Fresh Impact» Мэгги Джилленхол, в котором снялась Бёрстин. Многолетняя карьера Эллен Бёрстин охватывает кино, театр и телевидение. В 1975-м она стала третьей женщиной в истории, получившей в один и тот же год премии «Оскар» и «Тони». «Оскар» она взяла за главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». За него же она удостоилась «Бафта» и номинации на «Золотой глобус». «Тони» актриса завоевала за театральную роль в бродвейском спектакле в то же время в следующем году. В 2009-м Бёрстин завоевала свою первую премию Эмми за гостевое участие в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус», став одной из немногих актрис, обладательниц тройной короны актерского мастерства «Оскар», «Тони» и «Эмми».

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СО Фрихаус» составит ГКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
6: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город майя, который получил название Минанде. Здесь нет дороги. Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории. Почему исчезла цивилизация майя? Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Под густой растительностью обнаружились геометрически правильные структуры. Добраться до места оказалось непросто. Часть пути ученые преодолели на квадроциклах, а затем несколько километров пробирались через джунгли пешком. На территории площадью 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии. Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображение правителя и сцены массовых казней, а также даты, относящиеся к 7 и 9 векам. Исследователи предполагают, что Минанде стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов. Эта версия совпадает с выводами других недавних исследований. Ранее ученые изучили древний город Ицан в Гватемале и выяснили, что даже районы, где климат оставался относительно благоприятным, в итоге были покинуты. Сегодня все больше исследований склоняются к тому, что исчезновение майя было вызвано не одной катастрофой, а цепочкой взаимосвязанных кризисов. Продолжительные засухи могли привести к голоду, войнам за ресурсы, массовым миграциям и разрушению торговых и политических связей между городами-государствами. Минанде может стать одним из ключевых свидетельств этого периода. Изучение города и найденных артефактов, возможно, поможет лучше понять последние десятилетия существования одной из самых загадочных цивилизаций древнего мира.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Германия.
1: Есть мнение, что такое понятие, как «дача», есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык, и сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten», дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых.
0: Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: квартиру сниму на суточный арендный дом. 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Руководство канала FX освободило каст сериала «Красота» от контрактных обязательств. Получит ли шоу продолжение, неизвестно. Первый сезон стартовал в январе этого года и был основан на одноименных комиксах издательства Image. По сюжету в мире разгорается эпидемия болезни под названием «Красота». Зараженные сначала становятся более привлекательными, а через некоторое время умирают по неизвестным причинам. Расследовать происходящее берутся агенты ФБР Мэдсен и Беннет. Создателем «Красоты» выступил Райан Мерфи. Роли в сериале исполняли Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Катчер, Изабелла Расселини и другие. Критики умеренно похвалили шоу. У него 70% на Rotten Tomatoes и 64 балла из 100 на Metacritic. Стив Бушеми официально пополнил актерский состав сериала Far Cry. Адаптация знаменитой видеоигры будет выходить на канале FX. Ранее к проекту присоединились Роб МакКелхани и Лиза Каплан. МакКелхани также является соавтором сериала вместе с Ноа Хоули. Известно, что Far Cry окажется антологией. Far Cry была выпущена компанией Ubisoft в 2004-м. Главный герой игр должен остановить различных антагонистов от наемников до диктаторов и торговцев оружием, захвативших власть в том или ином регионе или дикой местности. Единственной экранизацией считается фильм 2008 года «Убивола» с Тилем Швайгером. Бушеми до конца этого года появятся на экранах в драме «Дикая лошадь» Мартина Макдоны и сай-фая «Клара и солнце» Тайки Вайтити. Недавно актер присоединился к перезапуску секретных материалов от Hulu.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.
12: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings».
11: Морис Альберт, «Feelings».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Синьцзянь, уйгурском автономном районе КНР, нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances. Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине девонского периода, отметили специалисты. Исследователи добавляют, что находка подтвердила, что деревья развили способность защищать поврежденные участки с помощью смолы еще до того, как стали доминирующими представителями земной флоры в каменно-угольную эпоху. Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии КАН Вана Бо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хабаксар на границе Китая и Казахстана.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Более 200 исследователей и экономистов опубликовали совместное заявление о влиянии ИИ на экономику. Они призвали правительство и руководителей технологических компаний срочно разработать меры регулирования, которые помогут справиться с экономическими последствиями развития искусственного интеллекта. По мнению подписантов, развитие ИИ в ближайшие 10 лет способно привести к беспрецедентной трансформации экономики, более масштабной, чем промышленная революция. У этого есть как риски, такие как массовое вытеснение работников с рынка труда, так и позитивные возможности, включая существенное повышение уровня жизни. Авторы обращения призвали активнее изучать экономические последствия внедрения ИИ, а также начать разработку меры создания институтов, необходимых для того, чтобы технология приносила обществу пользу. Среди подписавших заявление 16 нобелевских лауреатов по экономике, включая Даррена Аджемоглу и Саймона Джонсона, получивших премию за исследование влияния общественных институтов на благосостояние стран, специалиста по международной торговли Пола Кругмана и бывшего председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернеке, отмеченного за изучение банков и финансовых кризисов. Обращение также подписали финансовый директор OpenAI Сара Фраер, главный научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин, сооснователь Anthropic Джек Кларк и сотрудники компании-разработчика чат-бота Claude.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Скажем прямо, мировые рекорды в области путешествий бывают очень разные. Одни вызывают уважение, другие – искреннее удивление. Например, 31 августа 1997 года американец Дэвид Минон прошел 37 километров 367 метров, танцуя чечетку. Этот веселый человек попал в книгу рекордов Гиннесса и стал известен на весь мир. Путь в 37 километров отважный чечеточник преодолел за 7 часов, притоптывая каблуками по улицам городка Редбэнк в американском штате Нью-Джерси. Чтобы так долго и непрерывно танцевать, потребовались годы упорных тренировок. Ведь для такого марафона нужна не только выносливость, но и невероятная концентрация. Зато и прогулка по городу у него вышла необычайно ритмичной. Впрочем, чтобы отправиться в запоминающееся и по-своему безумное путешествие, вовсе не обязательно ставить мировой рекорд. В 2025 году российский блогер Руслан Усачев решил испытать себя и пройти 100 тысяч шагов от самого сердца Москвы. Стартовал он с Красной площади, а направление выбрал как настоящий авантюрист, сыграв в бутылочку. Да, указала на ленинградское направление. День, прямо скажем, выдался весьма подходящим для всей этой затеи. Термометр показывал плюс 35. Через некоторое время выяснилось, что от центра Москвы до Химкинской Меги всего около 40 тысяч шагов. На отметке в 55 тысяч Руслан устроил небольшой привал на скамеечке и отправился дальше. Навигатор завел его на проселочную дорогу, через лес, и уже на 65 тысячах шагов путешественник оказался в Зеленограде. На 70 тысячах снова лес, а на 90 тысячах наступила ночь. За 100 тысяч шагов Руслан Усачев пришел в деревню Ложки к закрытому на ночь музею Ложки. Последними словами уставшего, но довольного героя в тот долгий день были: «Завтрашнего дня я бросаю ходить».
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61. Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» — редкий для города формат курортного квартала. У реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Ресторан Postmodern Times в Миннеаполисе отказался от фиксированных цен и разрешил гостям платить за еду столько, сколько они могут себе позволить. Спустя 4 месяца заведение оказалось в более устойчивом финансовом положении, чем прежде. Об этом рассказал его владелец Дилон Алверс. До смены модели годовая выручка ресторана достигала примерно 1 300 000 долларов. Однако из-за инфляции, роста зарплат и последствий пандемии Алверсон не мог добиться стабильной прибыли. Он работал по 7 смен в неделю, самостоятельно ремонтировал оборудование и иногда занимал деньги, чтобы рассчитаться с сотрудниками. В конце 25-го Postmodern Times начали бесплатно кормить жителей района, пострадавших из-за федеральных иммиграционных рейдов. Во время одного из таких погиб местный житель Алекс Претти. И ресторан полностью убрал цены, изменив в качестве налоговой забастовки. Заведение перестало брать плату за блюдо и, соответственно, начислять налог с продаж. После этого владельцы решили не возвращаться к прежней системе. Теперь гости могут заплатить любую сумму или поесть бесплатно. Ресторан ежедневно выдает около 155 порций, причем примерно за 90% из них посетители ничего не платят. История заведения разошлась в соцсетях, и за зиму сторонники проекта пожертвовали ему около 500 000 долларов. По словам Алверсона, благодаря этому он впервые смог получать зарплату в 50 тысяч долларов в год. Сотрудникам платят по 25 долларов в час, а в дальнейшем ставку планируют поднять до 30. Владелец подчеркнул, что модель ресторана пока не полностью сформирована. Его цель — создать финансово устойчивое заведение, которое платит сотрудникам достойную зарплату и позволяет поесть любому жителю района, независимо от его дохода.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс – все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
8: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Иране исключили переговоры с США в ближайшем будущем. Сейчас Исламская Республика сосредоточена на обороне, заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаим. По его словам, подписанный меморандум о взаимопонимании представляет собой набор взаимных обязательств. Дипломат отметил, что в случае нарушений другой стороной Тегеран воздержится от выполнения пунктов договора и будет следовать тому же принципу в будущем. С 8 июля США возобновили удары по Ирану. Тегеран в ответ атакует американские базы на Ближнем Востоке. В МВД планируют обязать мигрантов по приезде в Россию покупать телефон. В смартфоне будет электронный профиль. Таким образом, в полиции будут знать о местонахождении иностранца. Об этом сообщил Софеде замглавы ведомства Игорь Зубов. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, а поменять место своего пребывания. Это будет основа, сказал он. Также отмечается, что наличие телефона позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости куда-либо прибыть. В российские войска по итогам весеннего призыва направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве уточняется, что срочников не отправляли для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Еще 784 человека направили в научные и научно-производственные подразделения, 239 спортсменов, спортивные роты. С этого года призывные мероприятия в России проходят круглый год, однако отправка новобранцев в войска по-прежнему разделена на два периода. Весенний продолжается с 1 апреля по 15 июля, осенний пройдет с октября по конец декабря. В Ростове-на-Дону во второй раз объявляются торги по продаже доли в недостроенном отеле «Шаратон», одном из самых известных долгостроев города. На этот раз начальная цена снижена на 37 миллионов рублей. Теперь объект, принадлежащий самарской компании-банкроту ООО «ПФО Траст», выставлен на продажу за 338 миллионов. Прием заявок на участие в аукционе начнется 20 июля и продлится до 22

ИСами и налоговыми органами. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейку. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, возможен небольшой дождь и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой. Скорость в потоке снижена до 9 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Космонавтов от улицы Волкова до бульвара Комарова и на проспекте Михаила Нагибина от проспекта Ленина до улицы Ларина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В сети появился дебютный трейлер биографической драмы «Рокки – это я». Фильм о создании легендарного Рокки стартует в России 26 ноября. Роль Сильвестра Сталлоне исполнил актер Энтони Ипполита, известный по сериалу «Предложение». По сюжету Сталлоне живет без денег и практически не имеет надежд на будущее. Когда сценарием его драмы «Рокки» начинают интересоваться в Голливуде, Сталлоне ставит необычные условия студиям. Если его сценарий купят, он сыграет главную роль боксера Рокки Бальбоа. Рокки дебютировал на экранах в 76-м и навсегда вошел в историю. Во втором плане снимались Мэтт Диллон, Аня София Руб, Трейси Летс, Тоби Кэббл и другие. Режиссерский пост занял оскароносный Питер Форелли. В сети стали доступны первые рецензии на эпик «Одиссея» Кристофера Нолана. Кинокритики хвалебно отозвались о триумфальном масштабе картины, режиссерской работе Нолана, актерах и прочих. К этому моменту рейтинг «Рокки» составил 98% на Метакритике 93%. Гарри из «Энди Уайер» называет ленту одной из лучших в карьере Нолана, тогда как Гай Лодж из «Варайти» и Дэвид Руни из «Голливудского репортера» оказались более сдержанными в своих оценках. Слегка отстраненный или сонный спектакль. Писали они. «Одиссея» накануне стартовала в некоторых странах, включая Францию. Показы в США начнутся 17 июля. В экранизации поэмы Гомера снимались Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон и другие знаменитости.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Зеленая книга. Американский фильм «Зеленая книга» рассказывает о путешествии темнокожего пианиста и его белого водителя по югу США в 1962 году. Прототипами персонажей стали будущий актер и писатель Тони Валлелонга по прозвищу Тони Лип и афроамериканский пианист Дон Ширли. Из-за дискриминации темнокожих музыканту нужен был водитель и защитник в одном лице. Им как раз и стал Тони Лип. Кличка Лип означает «болтун». Он ее получил еще в детстве, потому что мог договориться с кем угодно. Наверняка именно эта особенность помогла ему обойти все возможные неприятности во время гастролей Дона Ширли. Эти события вдохновили сына Тони Валлелонги, Ника, написать сценарий для фильма. Благодаря воспоминаниям его отца, заметкам самого Дона Ширли, а также сохранившимся фотографиям, брошюрам и дорожным картам, удалось создать такую запоминающуюся историю. Необычное название фильма отсылает к сборнику «Зеленая книга», где можно было найти места, дружелюбно настроенные к темнокожим. В то время на юге США было узаконено принудительное разделение на расовые группы, а на севере местные жители откровенно притесняли темнокожих. Из-за этого афроамериканцы не могли нормально ездить по стране. Сборник «Зеленая книга» дал темнокожим водителям возможность путешествовать без опасений за свою жизнь. Водителя в фильме сыграл Вигго Мортенсен. Ради этой роли ему пришлось серьезно набрать вес. К тому же его персонажу приходилось довольно много есть и в кадре. В итоге еда, которую приносили актерам в перерыве, оставалась нетронутой. Пищевая нагрузка и так была слишком велика. Роль пианиста досталась Махершале Али. При этом актер не умеет играть на фортепиано, и вместо него в кадре мелькают руки композитора Криса Бауэрса. Он же стал и автором музыки к фильму. «Зеленая книга» стала лучшей кинокартиной 2018 года, была номинирована на множество наград, получила 3 золотых глобуса и 3 Оскара. Также критики оценили оригинальный сценарий фильма и игру Махершала Али, исполнившего роль темнокожего пианиста.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
14: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
15: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
16: В Ленте!
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
9: Джули Лондон. Fly me to the moon.
8: Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard.
9: Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп

Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети планируют использовать исключительно как вспомогательный инструмент. Горячую воду, отключенную на период гидравлических испытаний, в Ростове-на-Дону вернут через 5 дней. О сроках рассказал директор департамента ЖКХ и энергетики города Ашот Нарян. Запланированы 4 этапа гидравлических испытаний. Первый и второй выполнили во время второго этапа, который завершился 7 июля, выявили 83 дефекта на сетях. Сейчас в ремонте 16, остальные уже устранены. По этой причине горячая вода временно отсутствует в 95 домах из 703. Из-за повторных порывов сроки восстановления горячего водоснабжения продлены до 20 июля, сообщил Ашот Наян. Дефекты устраняют 29 аварийных бригад. По данным департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, общий уровень подготовки города к отопительному периоду составляет уже более 50%. Лионель Месси стал главным фаворитом на получение золотого мяча. Шансы нападающего сборной Аргентины и Интер Майами на завоевание награды составляют почти 41,5%. 39-летний аргентинец становился обладателем золотого мяча 8 раз. В число фаворитов на его получение также входят испанец Ламин Ямаль, англичанин Гарри Кейн и действующий обладатель награды француз Усман Дембеле. Церемония вручения золотого мяча, присуждаемого лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football, состоится 26 октября. Мероприятие впервые пройдет в Лондоне. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейку. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, возможен небольшой дождь и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Седова. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на улице Малиновского и Таганрогской от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Вятской, Торской улице до Днепровского переулка и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
12: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. В соцсетях завирусилось видео с москвичом, который выгуливает шпица с помощью радиоуправляемой машинки. Собака едет в небольшом прицепе, а ее хозяин следует за ней на моноколесе. Когда думал, что уже видел в жизни абсолютно все, но потом увидел это, подписал ролик его автор. За 2 дня видео набрало более 11 миллионов просмотров. Позже знакомая героя ролика объяснила, что питомец почти не может передвигаться самостоятельно из-за проблем со здоровьем. Поэтому хозяин придумал конструкцию, которая позволяет брать собаку на прогулке. «Этот чудесный человек придумал, как с ней гулять, и пес живет свою лучшую жизнь», — написала она в комментарии к видео. Затем ролик прокомментировал и сам хозяин по имени Ник. Он поблагодарил автора видео за публикацию, а пользователей — за добрые комментарии. Некоторые москвичи рассказали, что и раньше встречали Ника с питомцем на улицах города. Власти Японии приступили к поискам медведя, который пробрался в дом супружеской пары и разорил холодильник. Этот случай стал уже не первым. Медведя подозревают в 14 взломах за последние 2 недели. Вечером 13 июля 87-летний Мицуо Мацубара вышел на шум из своей кухни и столкнулся с азиатским черным медведем. Холодильник был открыт, а еда разбросана по полу. Жена хозяина вызвала полицию. В то же время поступили сообщения о взломах в 5 местах на северо-востоке города. Чиновники поняли, что их виновником является один и тот же медведь-рецидивист. Местные власти установили ловушки и электрические ограждения вокруг домов, а также развернули патрули. Необычно, что медведь врывался в одно и то же место несколько раз. Так он 5 раз вламывался в один и тот же дом и поедал печенье, сахар и коринто, японскую сладость в сахарной глазури. Также он забрался в кондитерскую и утащил пончики из холодильника. Кроме того, хищник 4-жды нападал на ферму, чтобы полакомиться кормом для скота. За последние годы в Японии произошло рекордное количество нападений медведей на людей. Некоторые инциденты заканчивались плачевно. По мнению экспертов, агрессия связана с сокращением естественных запасов пищи медведей.

Лето любят все. Тепло, зелено, минимум одежды. И каждый день дарит радость. Но больше всех лето ждут те, кто любит проводить время на природе. Одни стремятся в свой комфортабельный коттедж с газоном и шезлонгом, другим дай волю покопаться в земле и что-нибудь вырастить своими руками. Но всех их объединяет любовь к свежему воздуху, тишине и прочим удовольствиям, которые дарит жизнь за пределами больших городов. Такие люди есть по всему миру. И мы расскажем вам о традициях отдыха на природе со всего света. Слушайте в эфире рубрику «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Серджио Мендес. Композиция «Машке надо» была записана Серджио Мендесом в 1966 году и стала визитной карточкой музыканта. А через 40 лет песня обрела новую жизнь. Мендес записал ее вместе с американцами The Black Eyed Peas, пригласив также в качестве вокалистки свою жену Грасинью Лепорассе. Серджио Мендес. «Машке надо».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Иран пригрозил уничтожить все военные базы США в Персидском заливе. Как заявили в КСИР, это произойдет, если Трамп реализует свои угрозы об ударах по иранской инфраструктуре. Все, что еще осталось нетронутым, благодаря сдержанности Ирана, то есть вся инфраструктура в регионе, будет уничтожена мощными ударами вооруженных сил Исламской Республики Иран, так что от нее не останется и следа. Как будто ее никогда и не было, говорится в заявлении Корпуса Стражи Исламской Революции. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Ухудшение финансовых

Продаж увеличилась почти до 19%. Самые популярные категории остались продукты питания. Сильные дожди с грозами и градом пройдут в ближайшие два дня более чем в 20 российских регионах. Об этом сообщает Гидрометцентр. Непогода ожидается в Коме, Костромской области, Пермском крае и Татарстане. Ливни с градом также прогнозируют на юге страны, Урале и в Сибири. В Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Сильные осадки возможны в Красноярском крае, Хакасии и Туве. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейку. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, возможен небольшой дождь и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Мадаяна от остановки Петра Дом до Профсоюзной, на Всесоюзной улице от проезда под железной дорогой до Портовой и на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
8: ОСЗ Ростов-Домстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. В Эмирате Шарджа начал принимать гостей новый эко-курорт «Номад», расположенный в горах Кальбы на восточном побережье. Концепция комплекса построена вокруг идеи «Slow Travel» – успешного отдыха вдали от городской суеты в окружении природы. Курорт включает 20 автономных жилых модулей, которые получают электроэнергию от солнечных панелей. В каждом двуспальная кровать King Size, собственная ванная комната с тропическим душем, кофемашина, чайная станция, мини-холодильник и приватная терраса с зоной для костра и барбекю. В строительстве использовали натуральные материалы, а сами трейлеры разместили с учетом природного рельефа, чтобы сохранить ландшафт и открыть панорамные виды на горы. Благодаря гибридной системе энергоснабжения комплекс практически не зависит от внешних источников энергии. На территории также работают ресепшн, фудтрак с напитками и закусками, общая лаунж-зона с костровой площадкой, кинотеатр под открытым небом, площадка для наблюдения за звездами через телескоп и парковка. Гостям предлагают насыщенную программу активностей, походы по горам, велопрогулки, занятия йогой на рассвете и закате, стрельбу из лука и вечерние кинопоказы. За дополнительную плату можно отправиться на каякинг, заняться водными видами спорта, посетить мангровый заповедник, центр хищных птиц или природный заповедник Альфихия, а также принять участие в творческих и образовательных мастер-классах.

0: Реклама.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Верни

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Во Франции появится мини-дрон для борьбы с комарами. Его разработает стартап Turnwall. Беспилотник весом всего 40 грамм будет оснащен ультразвуковым сонаром и интеллектуальными алгоритмами управления. Он сможет летать в установленной зоне площадью до 5 акров и патрулировать ее. В случае обнаружения насекомых, дрон нейтрализует их прямо в воздухе. По словам создателя устройства, оно будет измельчать комаров в своих пропеллерах. При этом дрон, как обещают авторы инновации, спроектирован безопасным как для детей, так и для домашних животных. В него внедрена система предотвращения столкновений. Кроме того, конструкция беспилотника легкая, а пропеллеры закрыты. Дрон автоматически поддерживает безопасное расстояние от людей и животных, а его небольшие размеры и вес сводят к минимуму любой риск в маловероятном случае контакта, подчеркнул производитель. Беспилотник работает от аккумулятора, который обеспечивает 3 минуты беспрерывного полета. При низком уровне заряда устройство автоматически возвращается на зарядную станцию. Для полной зарядки дрону требуется полчаса. Сейчас на сайте стартапа можно оформить предзаказ на дрон, воюющий с комарами. Депозит составляет $100. Сколько будет стоить беспилотник в конечном итоге, не уточняется. Гаджет планируют не только продавать, но и сдавать в аренду по подписке. На рынок дрон выйдет в следующем году.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Грандиоз. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме «Лента Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 22. Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Warner отложила релиз второй части «Бэтмена» с 1 октября 27 на 18 февраля 28 года. К образу защитника Готэма вернется Роберт Паттинсон. В новом фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Колин Фаррелл и другие. Режиссерское кресло вновь займет Мэтт Ривз. Детали сюжета не уточняются. Первый «Бэтмен» дебютировал в марте 22-го и заработал 772 миллиона долларов. Также стали доступен тизер и официальное лого сиквела. Онлайн-кинотеатр «Окко» выпустил дебютный трейлер детективного сериала «Похищение». Шоу с Тимофеем Трибунцевым в главной роли стартует 24 июля. Сюжет развивается вокруг следователя Всеволода Косинского и его напарницы, капитана МВД Аглаи Мезенцевой. Им поручают расследовать похищение внука известного дирижера Кречетова. Пятилетний ребенок исчез во время прогулки с няней. Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых. Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнев. Сценарий сочинила Ксения Кияшко. Всего в первом сезоне запланировано 12 серий. Продюсерские обязанности взял на себя автор «Оттепели» и «Стиляк» Валерий Тодоровский.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM. Радио Монте-Карло.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
3: Чак Берри. You never can tell.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер 261-01-320. Информационный